Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Служебные романы – явление, которое, наверное, случалось во все времена. Дело в том, что на работе мы проводим большую часть своего времени. А общее дело, как известно, сближает. По статистике, более 40% работников признавались в том, что у них бывали служебные романы. В том числе около 20% опрошенных рассказали о том, что эти отношения в итоге завершились браком. Кстати, чаще всего такие романы возникают в сфере топ-менеджмента, страхования и туризма. А самыми верными оказались работники автомобильного бизнеса и из сферы добычи сырья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2013. Подир.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: более свежими и натуральными. Однако, как недавно выяснили ученые из Америки и Швейцарии, в основном это итог работы маркетологов. Исследователи провели несколько экспериментов на примере восприятия покупателями мясных продуктов. И в результате оказалось, что предпочтение продуктам ручной работы отдается исходя из ощущения заботы и внимания, а также привлекательной упаковки, чего не хватает фабричной еде. При этом ученые отметили, что мясо, нарезанное вручную, может быть более опасным для здоровья из-за возможного загрязнения при дополнительной обработке. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Несмотря на то, что некоторые эксперты по питанию довольно скептично относятся к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют, этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом в апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 2 месяцев способно улучшить ваше самочувствие. Но в преддверии наступающей осени такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный. Цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додо.пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу. Будете Алиш на радио Хит ФМ. Доброе утро, доброе утро.
1: Доброе утро. 27 августа сегодня у нас четверг.
0: Четверг, прекрасно.
1: Красная дорожка есть перед глазами. Идем к выходным. И не в совсем обычный день. Сегодня отмечается День российского кино.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: Какой твой самый любимый фильм?
0: Ну, из советский или российский?
1: Да, вообще наш.
0: Ну, конечно, Иван Васильевич меняет профессию. Это если советский проект.
1: А я «Любовь и голуби» люблю.
0: Ну, слушай, мы тоже, знаешь, такой вопрос задаешь. Я тебе сейчас выкачу огромный список. «Любовь и голуби», конечно же, тоже. «Ширли-мырли»,
1: «Любовь и
0: голуби».
1: Не значит, что ты должен любить все.
0: А я люблю все.
1: «Триггер» сериал люблю.
0: Я не знаю, что это.
1: Я знаю.
0: Я просто знаю.
1: А «Бригада» знаешь, что
0: «Бригада»
1: такое?
0: Тоже не знаю. Я не смотрел «Бригаду».
1: Я не знаю «Бригаду», я смотрела.
0: Я не знаю «Бригаду».
1: Ну ладно. Но в любом случае, наш фильм, это круто.
0: Диалог, как будто я на пункте выдачи заказов говорю, что я носки брать не буду. Я не буду брать носки, я здесь работаю.
1: Ну, День российского кино, ну, всем, кто к этому причастен, мы, конечно же, вас поздравляем. Что у нас будет в этом часе?
0: Обсудим новый финансовый тренд. Вот. Uh-huh. Ну и в Швецию заглянем. Там, интересно, борются с мусором на улице. Двигай Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка. А также IQ Battle. Игра, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов, Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу Hit FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Новый финансовый тренд набирает популярность по всему миру. Люди начали копить деньги на увольнение. Они откладывают деньги не на свадьбу, не на машину, а на собственное выгорание. Вот. Это отдельная финансовая такая подушка, которая позволяет в любой момент сказать руководству или там начальнику, который тебя замучил, сказать: «До свидули!» Вот, и уйти в никуда.
1: И так нормально себя ощущаю.
2: Мне теперь не нужен ты. Вот. И прожить там несколько месяцев без работы.
1: Пессимистичный настрой, я считаю.
2: Так нет, ну это же тренд. Это просто люди видят сразу, что, к сожалению, ну, я не знаю, нам с тобой повезло, я считаю. Вот. А есть люди, которые работают, да, может даже, как сказать, они приходят на работу и видят, что вот с утра до вечера давит. Вот. И, конечно,
1: а может наоборот, все хорошо.
2: Ну, как у нас,
1: но
2: да.
1: На крайний случай.
2: Тогда мы и не копим с тобой, потому что у нас все хорошо. А есть люди, которые, допустим, ну, такие, типа, ну, не нравится мне начальник, а он надолго явно здесь. И они копят денежку, потому что хотят рано или поздно сказать: «Знаешь что? До свидания, я и без тебя могу справиться». Все, вот,
1: вот да. Очень хорошая штука, правильная, я считаю. Также можно, но в отношениях тоже делать.
2: Да, причем все? Копить на уход?
1: На развод.
2: Да ну серьезно?
1: Нет, а что? Знаешь, всяко бывает, а после развода потом тяжело.
2: Меня пугает, что с таким серьезным лицом это говоришь. Вот. Лучше да. Я так скажу вам, ребят, про работу, не про развод. Лучше заранее накопить запас и знать, что ты можешь остановиться вот с этой работой неинтересной, чем однажды обнаружить себя полностью выгоревшим и без денег.
1: Вот. И про развод тоже сюда
2: да
1: подходит.
2: Да хватит про развод.
0: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат.

0: Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим алло, ничего не слышно, перезвоните.
2: Да, но мы перезвоним, понимаешь, я перезвоню.
1: Ты, кстати, извини, перебью сейчас, это сейчас ситуация из жизни реально была, когда мне навязчиво звонили из одного спортзала, я говорю, алло, ничего не слышно, перезвоните, и человек реально перезванивал постоянно.
2: Какой ужас. Сегодняшнее упражнение называется Артемида.
1: Что, Артемида?
2: Да, да. Да, это я была вдохновлена тобой, Артемида.
1: Сейчас я посмотрю на это упражнение, не знаю, что я вдохновляю.
2: Берешь бодибар, вот эту палочку
1: тяжелую. Уже не нравится, что-то в руках надо.
2: Не-не-не, на нее опираешься, вот держимся двумя руками. То есть это, можно сказать, просто для того, чтобы ты зафиксировался в определенном положении. Нагибаемся, коленочки сгибаем, они мягкие, взгляд перед собой. И начинаем работать только ножкой. Отводим ногу в сторону. Сначала правую, да, сделали определенное количество раз, и повторяем то же самое на левую.
1: Просто пожилая собачка гуляет.
2: Пожилая?
1: С палочкой.
2: Да, да.
1: Ну, вообще, конечно, упражнение очень своеобразное, выглядит очень... Можно же... Кстати, вы
2: ножки хорошо работают.
1: Знаете, как, где хорошо это делать упражнение? Это когда вот мы сейчас говорили про рукавого, про начальство, что люди копят на увольнение. Это когда ты накопил на увольнение, подошел в open space, а там же часто стеклянные окна у босса.
2: Личное пространство.
1: Облокотился вот так руками и просто смотришь на него так же, как ты здесь на ролике, и просто одну ножку поднимаешь, он такой, не смей! Вот ты опять поднимешь, не смей!
2: Вот. Ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой. Вот заходите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение. Также еще в группе Hit FM ВКонтакте можно посмотреть. Вот, если нужна музыкальная вам составляющая для ваших тренировок, вообще не вопрос, ребят, заходите еще и на сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес». Мы собираем туда специальный плейлист музыки, который как раз создан для тренировок. И один из треков как раз будет прямо сейчас. Кстати, артист, на концерте которого я лично был, и вот...
2: Святой Джон?

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды сейчас на термометрах плюс 13, облачно с прояснениями, днем в Москве синоптики обещают плюс 18, без осадков, вечером будет комфортно, но облачно и где-то плюс 14.
2: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это группа Temper City была только что. Кстати, поймал себя на мысли, что они мне очень сильно напоминают 21 Pilots.
1: А мне понравилось, как они кричат песни. Как будто бы на, мизинц... на палец наступили.
0: Да-да-да, мизинцем о диван ударился. Пел и ударился.
1: Да-да-да.
0: Давайте, ребят, поиграем в IQ Battle. Игрушка, в которой у нас есть, во-первых, шикарные призы от Radio Hit FM. Но это даже, поверьте, не главное. Главное то, что эта игра всегда создает максимально яркое, хорошее настроение на весь рабочий день.
1: 100%.
0: Прямо сейчас берите телефон и звоните. Номер у нас остался тот же, ничего не изменилось. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильной телефонов. Вот, играем с первым, со вторым дозвонившимся. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4. Звоните.

0: 7:30 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И сейчас мы будем играть.
1: Игра называется IQ Battle. У нас на связи Павел из Ульяновска. Паш, привет.
0: Приветики.
2: Привет.
1: Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какой-нибудь вот утренний ритуал, с которого ты начинаешь день? Ну, такой, знаешь, типа вот я проснулся, вот я про себя расскажу. Я проснулся, я не беру в руки телефон, пока не выйду из дома. Вот у меня ритуал такой. Я вышел из квартиры и только потом беру в руки телефон. Ну, начинаю там скроллить что-то.
2: Ну, я беру в руки телефон и читаю гороскоп. Причем вот, все тебя... возможное, какой подойдет.
1: Какой вот, у молодец. Тебя... А, то есть неважно, ты кто по гороскопу?
2: Я дева, вот, противная.
1: Ты дева. А такой, сегодня гороскоп у козерогов хороший, возьму себе вот это. Вот так вот ты читаешь.
0: Да, почему нет?
2: Нет, гороскопов же много разных.
0: Главное настрой, чтобы был хороший.
1: Так, против Паши, а у Паши уже хороший настрой. Против Паши Женя из Новосибирска будет. Жень, привет.
0: Привет.
3: Доброе утро.
1: Давно на реке был, скажи, пожалуйста.
3: На реке?
1: Да.

0: недели три назад. На Катуни, на Алтае.
1: Рыбу ловил?
2: Вау, там хорошо.
0: Нет, там рыбы, с рыбой там плохо ловить.
2: Искупался?
0: Большое. А купались только на озере Ая. Вода холодная в реке, в Катуни. Там купаться нежелательно. Сильно течение
2: большое. А после баньки-то нормально, Жень? Окунуться?
0: Нет.
1: Еще и после там, баньки.
0: Нет, там только окунуться можно с лодки. Когда ты катаешься на лодке.
1: В сопке.
2: Сразу на Алтай перенеслась мысленно. Ох, Евгений.
1: Вернитесь обратно, давайте играть.
2: Да, давайте. Вы нам зубы-то не заговариваете. Правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Честно, вот даже не знаю, что Павел, что Евгений, просто настроение шикарное. Давай, я с Пашей, ты с Женей тогда.
2: Давай, тогда вы начинаете.
1: Паш.
3: Да-да.
1: Да, смотри, вопрос такой. Почему сотрудник полиции тебя остановил и улыбается? Поехали.
2: Давай-давай.
3: Так, ну...
1: Быстрее.
3: Ты переходишь улицу на красный свет.
1: Дальше. Быстрее.
3: Ты превысил скорость. У него тоже хорошее настроение, он улыбается всем.
1: Фары не горят.
3: У тебя просрочился пропуск.
2: Ему скучно.
1: Давай-давай, накидывай.
3: Ты вместо метро, короче, попал на автобус не на тот...
2: У тебя собачка в машине.
1: Это брат.
3: Собачка в машине, это брат, да. Ты в бакилах идешь по улице.
1: Это смешно.
2: Да.
1: 9 ответов.
2: Прекрасно. Теперь играет Евгений. Вот твой вопрос.
0: Да, я вас слушаю.
2: Мы не просто так тебя мучили насчет реки. Кто живет в реке? Поехали.
0: Русалка, водяной, водоросли, утки, раки. Окунь, плотва, щука, лещ.
2: Так.
1: Карасик.
0: Карась, пискарь.
1: Скумбрия, может? Я не знаю, селедка. Селедка речная есть точно.
0: Бобла.
2: Мальки.
0: Селедка не живет.
1: Живет. Бактерии.
2: Окунь.
1: Окунь был. 13. Как не живет речная сельдь?
2: Кокунь был. Стоп, Жень.
1: Подожди, Жень, вернись. Да. Остановись. Речная же сельдь есть, ты что?
0: А может быть, я не знаю.
1: Ну, в общем, есть 13 ответов.
2: А ты-то откуда знаешь?
1: Я как-то раз брал, там написано было. 13 ответов. Слушайте, подожди. Давай сделаем боевую ничью, потому что, правда, сегодня и Павел, и Евгений, в таком настроении не хочется огорчать никого.
2: Давай, у нас ничья.
1: Паша и Женя, вы оба получаете от нас настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вот, собирайте друзей, большой компании играйте. Спасибо вам за хорошее настроение. Легкого вам рабочего дня.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Jack Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т-9.
6: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
6: Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем приветики.
1: В Швеции мусорные урны превратили в маленький аттракцион. То есть, смотри, кидаешь в мусор, ну, в мусорку, вот. Урна может поблагодарить тебя.
0: Оттуда птичка.
1: Спасибо там, например. Может аппетитно почавкать, как ты сейчас зашла. Ням-ням-ням-ням-ням, она говорит, да. Или что-то сделать не очень аппетитное. Она там тоже такие звуки издает, бывает. Вот. И суть в чем?
0: Интерактивная такая мусорка.
1: Ну, типа того, да. И это работает. Потому что люди теперь охотятся за этими урнами и выкидывают даже то, что нужно возле урны, лишь бы только звук послушать.
0: Мне кажется, это работает с детьми.
1: Ну, и с детьми, и со взрослыми.
0: Потому что они-то не всегда ищут урны, чтобы что-то выкинуть.

0: кинуть.
1: Нет, дети как раз всегда. Вот взрослые, я видел, гораздо по-другому ведут себя. Вот взрослые как раз тоже. И, в общем, суть в чем? Задача, вся эта история рабочая. Почему? Потому что люди ищут урны. И чтобы не выкидывать, где попало, они хотят услышать этот звук. И они мусор выкидывают теперь туда. Вот. Но, вы видите, я понял одну простую вещь. Живя в таком мегаполисе, как Москва, я понял одну простую вещь. Проблема здесь, в Москве, сегодня, ну, во всяком случае, в Москве, да, не в том, и у многих, я думаю, людей во многих странах, не в том, чтобы куда выкинуть, а в том, как запихнуть невпихуемое. Потому что вот эти вот пакеты огромные, которые пытаются собрать из дома за неделю, пытаются воткнуть в урны. Вот там она тоже звуки должна издавать какие-то.
0: А я вообще, знаешь, можно было бы поиграть, ну, попадешь, не попадешь. И, к примеру, там, не знаю, бумажку не попадаешь в урну, а она тебе такая: «А, Mozilla!»
1: Вот, да, типа того, ты пошел, знаешь, просто швырнул, промахнулся, она такая... Или просто...
0: Давай еще! Я верю в тебя!
1: Знаешь, такая... Ай-яй-яй.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Хит FM. They were

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. А это утреннее шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте. Сегодня замечательный денек, 27 августа. Отмечаем день первого поцелуя. И в честь этого праздника Адамов мне приготовил прекрасный, вкусный бутерброд с рыбой.
0: Но это не в честь этого праздника, а в честь вчерашней информации.
1: А, ну ты просто обещал,
0: да,
1: и сделал.
0: Да.
1: Кстати, есть и праздник, который прям точно нам подходит. День мемов.
0: Вот когда мы ты ела, другу... можно фоткать и выкладывать мем.
1: Давай признаемся на всю страну. Мы друг другу каждый день присылаем мемчики всякие разные.
0: Лихо ты завуалировала. Я тебе с утра до вечера присылаю мемчики разные.
1: Ну, вообще-то ты тоже иногда отвечаешь на сообщения мемами вне эфира.
0: Да, есть такое.
1: Что у нас в этом часе?
0: Спортзал и все. Все.
1: Не, нужен, значит, все.
0: Не нужны больше. Расскажу, почему.
1: Ага.
0: Вот. А еще обсудим белорусский бильярд.
1: Вау. Это какой-то особенный вид бильярда.
0: Очень необычный.
1: Картошкой?
0: Мне голосовым проще в этом часе будет. Наша, прямо сейчас можно уже зайти в нашу группу Hit FM в Максе. Вот,
1: да.
0: Там есть задание. Вот, выполняйте его голосом, отправляйте нам в личку мессенджер Макса и забирайте фирменный пауэрбанк радио Hit FM.
1: Наша любимая игрушка с голосовыми сообщениями. Друзья, вперед, дерзайте. Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: 8.08 в Москве. Всем привет.
1: Китайские ученые создали технологию, с которой можно не ходить в зал. Вот так вот. Специальные мышечные клетки вводят под кожу, где они самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки. Вот. Я изучать начал этот моментик. Мне стало интересно.
0: Ты все сделаешь, лишь бы в зал не ходить.
1: Я ленивый, да, и начал изучать. В общем, выяснилось, что уже проводили эксперименты на мышах, правда. И метод сработал. И мне стало страшно. Я когда в детстве смотрел мультик «Мыши рокеры с Марса»,
0: да,
1: я не думал, что это может быть. То есть где-то, ты понимаешь, да, где-то ходят мыши
0: перекачанные,
1: с большими мышцами, выносливостью и плотностью костей выше, чем обычно. При этом нагрузка на сердце и суставы у мышей была минимальная.
0: Ага.
1: То есть где-то вот есть опасность. Вот. Пока технологию готовят для пожилых и лежачих пациентов, но в будущем она может стать доступна всем. Я только как раз хотел сказать, что это как раз было бы идеально для пожилых, потому что, ну, им как раз такая функция и нужна. Вот. Ну и ленивым тоже.
0: Не знаю, я против таких инноваций. Зачем? Ведь ты столько удовольствий получаешь, когда приходишь в зал.
1: Я видел я твое удовольствие собой. Каждый раз, когда ты приходишь после своих тренировок и забегов, я не знаю, что происходит, но ноги, колени
0: болит. Нет, колени не болят.
1: Все болит. А так ты просто укольчик сделал, у тебя кубики появились, укольчик сделал, у тебя мышцы появились.
0: Главное не переборщить, а то знаешь.
1: Этот, как Папай моряк, который шпинат ел.
0: Ну, не знаю, может быть, кому-то это будет полезно, и я лично против.
2: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30%.

0: на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОПРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: для твоей жизни.
1: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: И сейчас обсудим топ самых непривлекательных хобби у мужчин по версии женщин.
1: О, да.
2: Составили вот такое вот. Итак, поехали. Первое место, ну не то чтобы первое место, вообще в топ вошли. Видеоигры, пожалуйста. Вот тебе нравится, когда мужчина играет в видеоигры?
1: Нет.
2: Нет, почему?
1: Вообще, ну не нравится мне.
2: Потому что ты не играешь в
1: меня
2: видеоигры.
1: Меня не замечают.
2: А я, представляешь, это...
1: Он так в игре.
2: А как же мотивация стать участницей видеоигры?
1: Я не люблю время тратить впустую.
2: Ладно, дальше. Коллекционирование фигурок, пожалуйста.
1: Угу.
2: Ну вот. Фокусы. Вот фокус. Вот это фокус.
1: Я люблю фокусы.
2: А ты потому что, когда что-то делаешь, ты такая, вот это фокус. Пу-пу-пу.
1: Что за фокусы?
2: Да, вот. Ставки. Понятно. Тут тоже мне не особо, я понимаю, это прикол.
1: Ставки. Это не нравится, да? Да, не нравится нам такое.
2: Вот пункт, который ударил мне прям по больному. Моделирование поездов. Это же интересно, это же классно.
1: А вот это интересно,
2: потому что каждый раз, я знаю, почему девушка мне нравится. Потому что каждый раз ты что-то делаешь, аккуратно там что-то собираешь. Вот такое, ну что-то там тютелька в тютельку. Она приходит и говорит: поехали в магазин.
1: Не, нас подруга пригласила в гости. Я поезд моделирую.
2: Да,
1: ну
2: да,
1: и
2: да.
1: Что?
2: А
1: теперь
2: тебе стыдно?
1: Я одна должна идти.
2: А тебе стыдно прийти? Давай, подруга, а где твой? Да, мой. Да паровозик
1: поезд,
2: собирает.
1: Поезд моделирует.
2: Моделирует. Дальше, таксидермия. Знаешь, что это такое?
1: Что-то вот знакомое.
2: Да? Чучело животных.
1: А, все, вспомнил.
2: Я вот тоже это не понимаю. Комиксы. Вот тут комиксы. Самое доброе, что могло быть в этом списке, тоже попалось. Комиксы. Чем они навредили?
1: Несерьезные.
2: Ну, как несерьезные?
1: Несерьезные
2: комиксы. Есть разные комиксы, Терешкова, я тебе хочу сказать. Ну и последнее, почему-то попало сюда наблюдение за птицами.
1: Какие-то лодерские хобби.
2: Но, наверное, это потому, что он сидит на сайте знакомств и чаек свайпает.
1: Дорогой,
2: в разные стороны.

0: Дорогой, ты помыл посуду. Я наблюдаю за птицей. Нет, ты помыл, посмотри, дорогой, какое крыло.
1: Помыл, пожалуйста, посуду. Я не могу, я за дятлом наблюдаю.
0: Все, отлично. Вот.
1: Запомните все эти пункты. На самом деле, шутки шутками, но доля правды в этом, конечно, есть.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 13, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 18, облачно, без осадков весь день. Ну а вечером будет комфортно и где-то плюс 14.
0: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига» – шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков.

0: в кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00, аутлет «Новая Рига». Вход свободный, 12+.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугрэнд, 127-39-24-741, 16+.
4: Москва — это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: И окей, летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Это наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями и отличными подарками от радио Хит FM.
1: И вот что мы решили сделать в этой игрушке сегодня. Мы решили проводить лето. Все-таки пора уже. А провожать-то мы будем несколько дней. Опишите прошедшее лето известной фразой.
0: Пу-пу-пу.
1: А что такое?
0: Ну, ладно.
1: Почему?
0: Ну, это первое, что в голову пришло. Но это не соответствует действительности моего лет, конечно. Вот. Ну, в общем, вот такая история. А у тебя каким словом?
1: Фразы. Я подумаю и скажу.
0: А, вот, знаешь, какой известной фразы? Да. Я мог, кстати, реально без шуток могу описать свое лето. Вот это вот. Помнишь, Иван Васильевич меняет профессию, он на балконе такой... Ляпота.
1: А, да.
0: Вот это вот моя фраза, пожалуйста.
1: Замечательно. Я подумаю, я еще, даже мне вот сразу сходу не приходит в голову, сейчас вместе с нашими слушателями тоже.
0: Мне кажется, все лето было под фразой, а так можно было?
1: Да, кстати, серьезно подходит.
0: Или еще какой-нибудь Людка. Вот это тоже у тебя был 100%.
1: И зеленый попугай.
0: А тоже было, да?
1: Да.
0: Интересно.
1: Давайте теперь пусть попытаются наши слушатели и запишут свои голосовые сообщения по теме.
0: Да, свои сообщения именно голосом отправляйте нам в мессенджер Макс, в личку, записывайте номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляем туда свои голосовые сообщения, выполняем задание, значит, надо описать прошедшее лето известной фразой. Автор самого классного варианта получит шикарный пауэрбэнк.

0: голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Будем сейчас слушать ваши голосовые сообщения.
2: Та игрушка так и называется. Мне голосовым проще, суть ее простая. Мы даем задание, вы его выполняете голосовым сообщением и отправляете все, что свою домашку выполненную отправляете нам в мессенджер Макс.
1: Мы все проверили.
2: Мы все проверяем и выбираем лучший вариант и дарим подарки.
1: Вот как звучит сегодняшнее задание. Нужно было описать прошедшее лето известной фразой. Угу. Послушаем, что у нас Марина записала. Так.
2: Прекрасно.
3: Мне нравится. Говорится хорошо, а хорошо жить еще лучше.
2: Известная
1: фраза. Жить хорошо, да. А вот еще есть песенка от Линара.
3: Жить.
4: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
2: Как спела.
4: На пригреве тепло.
1: Соловей!
4: Только этого мало.
1: Как постарался, молодец.
2: Очень красиво поет человек.
1: Мне тоже понравилось. Так. Линар вообще супер. А Евгений тоже покреативил.
5: А можно? Лето 26-го года будет самым жарким летом. Можно. А зачем?
1: Тоже классно.
2: Хорошо.
1: А вот еще один Евгений отписался.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос.
1: А мне нравится ваше настроение, друзья.
2: Мне тоже очень нравится.
1: Прям огонь. Вот еще есть одно.
7: Таити, Таити. Не были мы ни в какой Таити. Нас и тут неплохо кормят.
1: Ну вот.
2: Это прям, как будто прям реальность.
1: Да. Ну что ж, надо выбирать победителя.
2: Слушай, я определенно буду метаться между Линаром. Да даже что метаться-то между Линаром? Линар!
1: Линар!
2: Линар,
1: ну,
2: конечно, чего уж метаться. Линар, мы тебя поздравляем. Фирменный пауэрбэнк от утреннего шоу «Будите Алиша» радио Хит FM твой, мы тебя поздравляем. Вот, ребят, вам вообще в целом за настроение хочу сказать спасибо и за ваши прекрасные голосовые.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная программа.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8:44 в Москве. Всем приветики.
1: Всем приветики. Хочу я вам, значит, посоветовать заняться спортом. Неожиданно, да? Вот так вот неожиданно. Советую заняться спортом. Бильярдом.
0: Да.
1: Бильярдом. Да, вот это красивая элитная игра.
0: Именно бильярд.
1: Бильярд.
0: Ну, что там такое?
1: Ну, давай советую играть не в стандарт. Вот есть русский бильярд, да, известный во всем мире. Есть американский, где надо просто фигачить по цветам. Вот. А есть еще белорусский бильярд. Белорусский бильярд. Что это такое? Значит,
0: белорусский бильярд.
1: Шаров нет, только клубни картофеля. Вот. Берете
0: кит. То есть кит, я правильно угадала.
1: И понеслась. Играете, пока не забьете все картофелины в лузы.
0: А чем? Все так же?
1: Ким, конечно же. Да.
0: Могли бы и это тоже заменить.
1: Ну, там, она что ты за ней?
0: У нас грабли.
1: Единственное, что я бы сделал, я бы кий с колесиками сделал на конце. Ну, тебе же полотно жалко там, потому что играют как хоккеем. В хоккей играют, вот такое ощущение. Я целое видео нашел, реально существует такой бильярд. Ну, как существует, его придумали. Вот он есть, вот, пожалуйста, заходите в Messenger Max, посмотрите, как это выглядит. Сказать, что мне нравится, ну, эстетично. Вот, сказать, что мне в детстве говорили, не играйте с едой, повторяю. Повторюсь, не играйте с едой. Вот.
0: Но почему бы нет, когда...
1: Я уже даже придумал, как можно мухлевать в этой игре.
0: Да, ну как?
1: Вот будем с тобой играть. Я втихаря вот этот сырой картофель, которым ты играешь, буду менять на вареный в мундире. Ты будешь бить, а он будет разваливаться.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот он, третий час наступил. Мы продолжаем радоваться лету. Еще мы продолжаем радоваться четвергу. Ну и, конечно же, радуемся тому факту, что уже не в школе. Потому что нам никуда не надо с тобой, Адамов. Мы с тобой выросли.
0: Нет, это я могу радоваться.
1: Почему?
0: Потому что мне детей в школу собирать не надо. А тебе надо.
1: Ну, да, ладно. Все.
0: А потом сейчас
1: скоро
0: что?
1: 1 сентября.
0: 1 сентября будешь снова уроки делать с детьми, так что все.
1: Да, надо помогать. Вот и тема у нас как раз.
0: Так выдохнул, так как будто просто директор Википедии сидит, придется помогать.
1: В этом часе мы как раз обсудим школу, школьную программу. Что из школьной программы вам так и не пригодилось? Рассказывайте.
0: Ну, у меня это... Наверное, к сожалению, а может и к счастью, химия не пригодилась. Вот, совершенно.
1: А что ты стесняешься этого факта?
0: Я не стесняюсь.
1: А мне физика не пригодилась вообще.
0: Просто падаешь, просто такая, какая оказия!
1: Именно такими словами, да.
0: Литературно, поражайтесь литературно, точно, оказия, вот.
1: Ну, хорошо, да.
0: Ну, в общем, рассказывайте теперь вы, что из школьной программы вам так и не пригодилось. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку можно написать по номеру 8-925-007-1074, либо пишите в группу Хит ФМ в комментариях.

0: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем вот что. Что из школьной программы вам так и не понадобилось? Вот вы выросли, а вам так это и не нужно. Вот Олег написал, что таблица Менделеева. Все эти песенки, тычинки тоже.
1: Или я. Интегралы, производные, остальные уравнения и формулы из алгебры. И, слава богу, мне это не пригодилось. Хватает простых арифметических знаний.
0: Вот, кстати, про алгебру согласен, наверное. Алгебра, да, вот что-то какая-то странная история. Тоже мне в жизни вообще не пригодилась нигде. То есть, если геометрия еще я понимаю, там чертежи, вот эти прочие, да, там плоскости, то вот с алгеброй вопросики, конечно.
1: Дима написал: химия и алгебра. Из-за алгебры меня чуть из школы не выгнали, некорректно повел себя по отношению к преподавателю, просто двойки ставил, не объяснял ничего. Но зато даже без алгебры выучил арабский язык, а он математически считается.
0: Я общался с ней на этом языке. Вот так вот. У меня еще, знаешь, какой был совершенно, мне кажется, бесполезная история. Это немецкий язык. Вот. Да, я не знаю, почему даже разделение было. Немецкий, английский. Отправляли детей либо в немецкий класс, либо английский учить параллельно.
1: Ну, а французский еще был.
0: Еще и французский был.
1: Угу.
0: Ты
1: у меня был.
0: Ты русский, ты к тому моменту плохо еще знаешь, а я уже французский, английский. Вот. И у нас был немецкий. И я не понимал, зачем, потому что одно слово мы могли весь урок писать, разбирать, вот это вот.
1: Что-нибудь запомнила из тех?
0: Нет.
1: Понятно. Яна, мне не пригодились знания вычисления интегралов, а так мне не нравилось. Также мне не пригодились знания материалов 20-го съезда КПСС. Эта книга у меня была настольная, лежала на столе, и на ней стоял светильник, чтобы не скользил. А читать и учить заставляли. Вот представляешь.
0: Интересно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо в Максе есть группа HitFM, либо туда. А сегодня обсуждаем вот что из школьной программы вам так и не пригодилось.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длин до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804.

0: 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9:15 в Москве. Что из школьной программы вам так и не пригодилось?
2: А вот есть совершенно в другую сторону. Милое сообщение, очень хочется прочитать. Я очень любила школу, и учиться мне вся школьная программа пригодилась. Например, я знаю, какие бывают облака, как они появляются, почему масло не смешивается с водой, как нарисовать шкаф в раскрытом виде, который я хочу вписать в мою спальню или прихожую. В общем, вся школьная программа окружает нас каждый день, и я не представляю, как можно жить, не зная, почему так происходит.
1: Я считаю, что вы там должны были еще договорить немножко, дописать, что и еще я не давала никому списывать.
2: Может быть и так.
1: 100%.
2: Вот. Наталья написала тангенсы, катангенсы.
1: Да вот тоже тут прислали просто вопрос. Дециметр? Вот ты что-нибудь мерила дециметрами?
2: Нет.
1: Вот и я не мерил.
2: Но все равно сдать-то надо, наверное.
1: А Виктор пишет, тригонометрия, таблица Брадиса, таблица Менделеева, закон Архимеда, число Пи. Я вообще, кстати, по поводу числа Пи, я не понимаю, зачем это вообще, что это? Какое? Кроме ругательств, ничего больше с ним не делали.
2: Кстати, да.
1: Вы помните хоть один момент в жизни, когда оно вам пригодилось?
2: О, число же Пи.
1: Да, сейчас, подождите, с вас, значит, за творог и, пожалуйста, за воду. Столько-то, так, число пи, так, еще
2: умножить на 5.
1: А долго мы будем молчать и делать вид, что в нашей жизни не было корня? Выводили мы корень. Для чего? Что мы с ним должны были делать? Если еще делить столбиком, я окей. Таблица умножения окей, это база. Но корень выводить из 20, из 270,
2: слушай,
1: например.
2: Слушай, я когда делю что-то столбиком, этим самым способом, каким нам учили в школе, я чувствую себя просто волшебницей.
1: Если ты сейчас попросишь меня поделить столбиком, я не смогу, я не помню. Я помню, что там

0: какая-то палочка есть, вот
1: тугол. Ой, вообще.
0: Что-то там делает. Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще написать в группу Hit FM, тоже в Максе. У нас есть группа там, и вот там тоже тема обсуждается. А обсуждаем мы сегодня, что из школьной программы вам так и не пригодилось.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 13 сейчас в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещает плюс 17. Кстати, возможен небольшой дождик, учтите это. Вечером плюс 14, обязательно утеплитесь. И возможен также кратковременный дождик.
2: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
5: Москва – это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли, мастер-классы в зоопарке, экскурсии по съемочным павильонам в кинопарке Москино. Лови волну с Мосбилетом на mos.ru. Мосбилет на mos.ru. Заходи и выбирай события от 45 рублей.
6: 12+. Профи.

0: решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, ОГРН 103-770-201-29-52.
4: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп!

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем школьную программу. Точнее, то, что вам из этой школьной программы в итоге в жизни так и не пригодилось.
1: Вот, вспомнили мы про число пи, и тут посыпались сообщения, где все-таки пригодилось.
0: А, где пригодилось?
1: Да, Танюшка написала, очень нужно число пи. Я делаю тортики, и когда нужно узнать длину диаметра торта, умножаю нужное число сантиметров на пи. Вот, единственное, что мне пригодилось. Вот так вот, понимаешь? А у Оли, она говорит, что она использует число пи на работе, когда нужно длину окружности высчитать, пошивом одежды занимается.
0: Не, ну когда вы ругаетесь, я понимаю, вы там не можете высчитать и ругаетесь этим числом, но когда в реальной, то как?
1: Ну вот
0: как?
1: Представляешь?
0: Не, ну слушайте, нужно. Вопросов нет. Если пригодилось, значит, я просто
1: это
0: про
1: классно.
0: Себя говорю. Мне вот это вообще никак не пригодилось.
1: Ну, надо как-нибудь твою окружность измерить.
0: Татьяна, Таня пишет. Всем привет. Черчение как-то не пригодилось.
1: Да.
0: Ну, на самом деле, а география? Вот, кстати, вот знаешь...
1: Не, география,
0: вот,
1: это вот вообще
0: смотри,
1: нужная
0: смотри,
1: штука.
0: Я хотел...

0: рассказать, то, что предмет, который я меньше всего учил в школе, сейчас очень оказался нужен. География России. Надо знать, куда ты
1: историю.
0: Едешь.
1: Историю. Как раз я, когда вот вспоминаю, как учился и что делала, думаю, вот надо было бы получше все-таки это изучать.
0: Так, пожалуйста, тут. Согласно насчет пригодились синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы. Уже даже и не помню, что это и как это выглядит. Я вот абсолютно... Ну, мне кажется, это просто какие-то очень умные слова были.
1: Красивые.
0: Которые, да, которые просто уже не знали, как закончить в 11 классе математику и алгебру. И такие... Кота, вот кот пробежал, тангенс был, а вот котангенс. Давай им дадим котангенс, вот так вот.
1: Вот тут написали, не пригодилось изучение немецкого языка.
0: Ну, вот это многим, кстати. Я вообще в целом не очень понимал, зачем нам
1: может
0: немецкий
1: быть, просто язык. Надо было фильмы смотреть на немецком.
0: А там не особо много диалогов, знаете ли. Вот. Биология. Вот биология точная. Вот насчет числа пи я работаю с выкройками. Зачастую при... раскрой юбок солнца или других приходится пользоваться длиной окружности. Да мы уже поняли, что вы там везде окружность измеряете. 8-9. Теперь мне стыдно. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно написать еще в группу Hit FM, пожалуйста. Там тоже есть тема. Можно написать, что из школьной программы вам так и не пригодилось.
1: Не обижаю число пи. Видишь, защитники.
0: Вот
1: какие
0: этот, подождите,
1: есть.
0: Транспортир. Ну, это не программа, а вот использовать транспортир. Тебе что-нибудь надо было в жизни?
1: Только помогать в школьной программе детям.
0: И то окружность нарисовать, наверное.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:36 в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Это сегодня школа. Мы вспоминаем, что школьная программа вам так и не пригодилась.
2: Ой, забавно. Тут вспомнили кое-что. На физре. Не пригодилось прыгать через козла.
1: Кстати, тоже, да, вот я не помню такого, зачем. Я и в школе-то не особо не прыгал.
2: А кувыркаться тебе пригодилось?
1: Ну, конечно, пригодилось.
2: Хорошо, вот. Да, не написал ритмика. ИЗО вообще никак в жизни не пригодилось. Работаю трактористом. Рисовать, танцевать нет времени. Понимаешь?
1: За рулем. Да. Любовь пишет, все пригодилось в разрезе выполнения домашки с детьми.
2: Ну, это да, это точно.
1: Так, что еще тут? Вот, пишет Виталик, что ему не пригодился труд. Как это? Кстати, знаете, я один момент.
2: Вот а табуретку тут... сделать.
1: Подождите, я хочу поговорить. Долго мы будем делать вид, что это нормально? Мы не так и занимаемся предметом труд. Смотрите, в реальной жизни мы все мужчины, да, ну, нас научили еще папы, им, там, родители, неважно, дедушки, как вбить гвоздь. Да, все, есть. Зачем нам это в школе? Нам надо что? Чтобы мы... Вот я вырос, я не могу, там, образно говоря, зашить себе штаны. А этому учили девочек.
2: Почему вы к нам не приходили?
1: Так вот, надо наоборот учить девочек забить гвоздь, а мужчин зашить штаны.
2: Мужчин учить готовить,
1: ну, да.
2: А девушек
1: совершенно верно.
2: Научить забивать,
1: да,
2: гвоздь.
1: Ну, хотя бы в школе, просто навык. Никто не говорит, что это надо в жизни так потом существовать.
2: Ну, знаешь, ты сейчас, конечно, уже можешь жаловаться, но твое время ушло.
1: Да, я помню, я делал эти шпингалеты, как эти называются, защелки такие. Для чего? Вот есть хоть одно заведение где-нибудь на этой планете, которой пригодилась моя защелка, вот, которую я от ржавчины оттирал.
2: А может быть, если ты научился бы, то ты бы использовал где-нибудь.
1: Да я лучший по защелкам был в этом вообще округе.
2: Продолжаем обсуждать.

0: Тему, что из школьной программы вам не пригодилось.
1: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8925007174, а можно в группу Hit FM, там же в Максе.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие

0: изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали, какой школьная, скажем так, дисциплина вам так и не пригодилась.
2: Да, вспоминали школу. От Владимира пришло сообщение. Граждановедение. Непонятный для того возраста предмет. Шпингалеты нужны для дачных туалетов.
1: Так это понятно, что нужны. Мы просто их, я не знаю, если есть где-то, наверное, представляешь, у кого-нибудь в дачном туалете есть мой шпингалет ведь.
2: Так, доброе утро, ребят. Пишет Иван. Тригонометрия по алгебре, синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы. Все знал на 5 плюсом, вообще не пригодилось нигде.
1: Ну вот, об этом мы сегодня и говорим как раз. Так, на декабрь 2025 года известны первые...
2: Чего? Чего-чего?
1: Какие-то... Я не могу это вслух читать. Не то, чтобы вслух читать. Можно читать, потому что я ничего не понимаю, что я читаю. Там по знаку пи расшифровки пошли.
2: А, понятно. Ладно, все, это уже слишком серьезно и слишком сложно. Заканчиваем тему.
1: Вот мы уже читали это сообщение. Я бы сообщением Любы закончил, что все пригодилось в разрезе выполнения домашних заданий с детьми. Вот так, ребят. С наступающим 1 сентября вас, школьники.
2: Классно, обсудили. Спасибо большое всем за сообщение.
1: Да, ребят, прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Hit FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания.
2: Классного денечка. Пока.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: на радио Хит FM.
1: Приветствую вас, друзья. Ну что, какой статус на сегодня придумаем? У нас четверг, да? В четверг мы с вами усердно работаем, ну, либо отдыхаем. Вот. Нет, ну, в основном, конечно, работаем, чтобы завтра в пятницу сильно не напрягаться. Да, давайте тогда сегодня у нас с вами будет все-все получаться. А совсем скоро петь будем вместе с Бастой и Майей Мишель. Через секунду Келвин Харрис и Сэм Смит.
0: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Елен Уокер на радио Hit FM. Broken Strings, порванные струны, кстати, символизируют разрушенные отношения. Но знаете, песня на самом деле о том, что прошлое остается ценным даже с его шрамами. Даже сломанное может быть ценным, ну, потому что это часть твоей истории. Друзья, хочу вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колонках. Просто говорите свои «включи», пожалуйста, Hit FM, она с огромным удовольствием это сделает. Ну, а мы прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Джастин Тимберлейк и Тимбаланд.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 13 градусов тепла, восточный ветер у нас нежно дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 77%, давление в норме, такая слабая магнитная буря, и пока осадки нам не прогнозируют. Ну, пока.
2: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: В «Эль Патио» главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки. Участвуйте в розыгрыше призов «Эль Патио». Сроки проведения с 27 июля по 10 сентября 2026 года. Подробнее об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на сайте elpatio.ru. Смотрите в кино 6+.
7: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
8: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
9: Карибия.рф.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: С 27 по 30 августа в парке Горького пройдет фестиваль искусств «Горький плюс» с бесплатными концертами, кинопоказами, лекциями и спектаклями. В этом году центральной темой станут Достоевский и Шекспир, писатели, которые повлияли на Максима Горького. Среди главных событий – новая постановка Марины Брусникиной с Евгением Мироновым. Также впервые появится писательская резиденция Дома творчества Переделкино. Больше подробностей на сайте организатора мероприятия. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В Росизо проходит выставка искусства за закрытыми дверями «Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х». Проект расскажет о художниках, которые устраивали вернисажи прямо у себя дома, без афиш и официальных площадок. Здесь собрали более 150 работ. Фотографии, архивные материалы и артефакты, многие из которых в Москве прежде не выставлялись. Среди авторов Александр Арефьев, Рихард Васми, Тимур Новиков, Сергей Бугаев, Африка и Олег Котельников. Выставка продлится до 15 сентября для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Лунтик. Возвращение домой». На этот раз Лунтик после встречи с мамой отправляется на поиски папы, который потерялся на обратной стороне Луны. Вместе с Кузи и гусеницами он снова пускается в приключения. Если режиссером предыдущей части был Константин Брандит, то теперь это место заняла Дарина Шмидт, которая уже работала с «Тремя котами», «Иваном Царевичем» и «Тремя богатырями». В этом году, кстати, Лунтик празднует 20-летие для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучайте.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

0: Знаете, что Джейсон Деруло присоединился к песне «Мичико» после того, как оригинальная версия трека стала очень популярной и не только в социальных сетях, но и, в общем, во всем мире. Ну, он просто бизнесмен. Он, знаете, что сделал? Он поздравил диджей Годжо с успехом и так хорошо поздравил, что тот предложил ему вместе поработать над новой версией трека. И все получилось у него.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус «Хитовый» на радио «Хит-ФМ».

0: Mafia life, my prize.
1: Трэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ, Мафия Стайл. Друзья, еще больше хитов 20-х, 10-х, нулевых, 90-х вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Кстати, там очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции. Их очень много на любой вкус, под любое настроение. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ. Спойлер, все звезды.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, прям совсем скоро будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Ира Баутина забежит в студию, расскажет нам, что делает нас привлекательными. Федук и Джонни споют про лето. Ну а прямо сейчас Лорина, Радио Хит ФМ, Warning Signs, про предупреждающие знаки. Ну, про красные флаги, да, получается. И про то, как часто мы их игнорим, ну, в определенных обстоятельствах. Ну, в пятницу вечером, например.

0: Бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Коробочку принесли. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который там вот внутри лежит. Сейчас я открою. Вы присылайте свои версии в мессенджер Макс к нам на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером «Давайте 23», подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Можно и туда писать. Как вам удобнее. Можете подстраховаться. Итак, я открываю. О, я думаю, что-то она такая тяжелая-то сегодня. Вы знаете, вот у меня первая ассоциация с соседом, с моим. Вот он очень любит эту штуку прям. Примерно 100 децибел. Вот так вот. Сейчас, кстати, можно найти в продаже такую штуку специально для женщин. Такую розовую. Я вот очень хочу прикупить тоже на зло соседа. Вот что же здесь такое? Жду, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БТ. Неофер».
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз наши хитовые коробочки или нет. Итак, мои ассоциации с соседом. У меня первая ассоциация, когда я увидела эту штуку, примерно 100 децибел. Сейчас можно найти в продаже такую же, специально для женщин. И очень многие из вас пишут про умные колонки. То есть прям специально есть для женщин и для мужчин. Цветовая, да, гамма разная. Но может быть, вот есть вариант, что это сигнализация для сумочки даже. Серьезно, бывает? Нет, нет. Перфоратор, но он бы, наверное, сюда не влез. Здесь на самом деле почти. Здесь дрель, друзья. Реально прям дрель такая небольшая. И наш победитель Анатолий сегодня. Анатолий, поздравляем тебя. И дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Вот такая вот штука здесь интересна. Кстати, друзья, вы знаете, что электрическая дрель родилась, знаете где? В стоматологии. Серьезно. Впервые ее упомянули в 1868 году. Механик-дантист применил в зубоврачебном кабинете как раз вот конструкцию из двигателя, гибкого вала и наконечника. Ну, в общем, по сути, буромашину. О, я что-то так подумала о первом пациенте. Ладно, не будем. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова. Завтра продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, в Москве 14 градусов тепла, северо-восточный ветер. Правда, у нас дует со скоростью почти 3 метра в секунду. Влажность 57%, давление в норме. И вроде как осадков нам сегодня не обещают. Надеюсь.
0: Реклама.
2: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Какие физические показатели делают человека привлекательным в глазах окружающих? Подобным вопросом задались израильские ученые, которые провели эксперимент на добровольцах. Испытуемым были представлены паспортные фотографии улыбающихся мужчин и женщин с описанием их образа жизни, профессии и отношений к юмору. После того, как волонтеры изучали всю информацию о человеке на снимке, им необходимо было оценить их внешнюю привлекательность. В итоге результаты показали, что мужчины и женщины, которые наделены добротой, отзывчивостью, не боятся оказать безвозмездную помощь, чаще воспринимаются как более красивые. И именно эти показатели играют ключевую роль в оценке привлекательности человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додапицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
19: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
20: Как я по всему этому соскучился!
19: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Мадонна на радио Хит ФМ. Кстати, знаете, когда она была молодая, она подрабатывала в ресторане Russian Tea Room, где бывали Вуди Аллен, Жаклин Кеннеди. Но ее уволили всего через 2 месяца из-за внешнего вида. Представляете, Мадонну. Хотя она тогда была просто Луиза Чиконе. Кстати, песня-то вот эта классная. Знаете, на каком месте в нашем главном хитовом чарте? Песня новая. На 11-м уже. И у меня прям такое ощущение, что вы ее прям поднимете до первого. Не знаю. Ну, потому что очень активно вы за нее голосуете на нашем сайте hitfm.ru. Еще можно это сделать в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а главный хитовый чарт в эфире в субботу в 18.00, так что у вас еще есть время проголосовать за свои любимые хиты. Друзья, ну а мы с вами где-то так через полчасика занырнем в прошлое, поиграем в хитстере.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: хитовый. На радио Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, играем с вами в хит-стори. Занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Заодно потренируем ассоциативную память, что, друзья, серьезно, очень-очень полезно. 2 минутки в день этому уделять. Вот как раз у нас так и получится. В новостях нам расскажут про приложение для медицинских справок. Ну а прямо сейчас слушаем Минелли на радио Хит ФМ. Рам-пам-пам!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Ну что, друзья, поиграем немножко, нырнем в прошлое. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Он нас туда с вами сейчас и отнесет. Нагрянут воспоминания. И если вам захочется ими поделиться, а как правило всегда хочется, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Как вам удобнее. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем, хорошо? Но у меня есть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Биби Рекса выпустила дебютный сингл. Сколько мы уже слушаем Биби Рексу-то, а? А в прокат вышли неудержимый, но третий. А Канье Уэст и Ким Кардашьян заключили свадебный контракт. Вот как раз они тогда были еще вместе. Ну что, готовы занырнуть в прошлое? Поехали!

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся отгадать год этого хита. Это Роксоп, Here She Comes Again. И у нас получается. Спасибо, друзья, что делитесь такими откровенными сообщениями. Вот здесь вот, например, 2014 год. Я работала в банке, мое первое рабочее место. Я влюбилась, помню, в коллегу, но невзаимно. И эта песня всегда напоминает об этой невзаимности. Александра поделилась. Спасибо тебе огромное. Люблю эту песню, слушаю уже давно. Просто нравится, но ни о чем не напоминает. Вот Дарья. Возможно, песня и не 16-го года, но перед глазами именно он, последний класс, подготовка к экзаменам, и так грустно было прощаться с одноклассниками Олеся. Вот видите, год 14-й, но вот у Олеси ассоциация с 16-м годом, и это тоже круто. А вот Ариша пишет, что я родилась в 14-м году. О, и уже слушаешь Hit FM. Молодец. Друзья, спасибо вам огромное. У нас все получилось, 2014 год. Ну а прямо сейчас возвращаемся обратно в 2026-й. Помогает нам Offenbach. Miles away.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 15, северо-восточный ветер дует со скоростью 2,5 метра в секунду, влажность 54%, давление у нас в норме, магнитное поле, ну, в общем, спокойное. И осадков вроде мы с вами сегодня не ожидаем.
2: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Москва – это всегда что-то новое. Выставки, премьерные спектакли, мастер-классы в зоопарке, экскурсии по съемочным павильонам в кинопарке «Москино». Лови волну с Мосбилетом на мос.ру. Мосбилет на мос.ру. Заходи и выбирай события от 45 рублей.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
10: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный и врачебный тон на дружелюбный, информативный или же успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Карлита и Софи Такер на радио Хит ФМ про Манхэттен. Друзья, кстати, а вы знаете, как новые песни попадают в эфир Хит ФМ? Благодаря вам, друзья. Серьезно, вы выбираете из участников программы «Хиты без правил». Они сражаются за ваше внимание. И на ринге у нас сегодня...

0: Ух, прям хай-битва. Ни-ми-но, надеюсь, правильно произношу, It's Me Better. И против будет Sony Fodera и Becky Hill. Трек называется Say Something. Эти песни можно уже послушать, а на Sony Fodera даже посмотреть, так как голосование открыто и проходит в официальной группе Радио Хит FM ВКонтакте. Так что, друзья, присоединяйтесь. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
3: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный

0: привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.ДСМ.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Совсем скоро играем в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли. Вот, а петь мы с кем будем в этом часе? Ну, в общем, Айова нам споет про очень красивые отношения. Песня называется «Мы». Я думаю, уже можно будет подпеть, потому что она звучит уже в эфире достаточно долго. Ну, а прямо сейчас Феликс Йен и Рэй Далтон на радио Хит ФМ про то, что мы называем любовью.

0: Статус хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Николай, город Биробиджан. Николай, привет. Алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я тут сейчас на карте посмотрела. У вас же там до Китая, до Северного вообще рукой подать, да, до Биробиджана? От Биробиджана, да. Сколько там километров?
2: Если с речкой взять, примерно 140 километров.
1: Ладно, здорово, что я могу, здорово, прикольные у вас соседи. Ладно, давай поиграем, посмотрим, какое настроение.
2: Да, тут люди иногда ездят на выходные в Китай отдыхать.
1: Да, мы сейчас тут в Москве всем вам завидуем, потому что я все хочу до Шанхая доехать. Как представлю, сколько туда лететь, думаю, нет, как-нибудь в следующий раз. Ладно, давай в настроение играть, сейчас посмотрим, какое оно будет, от этого зависят вопросы.
0: Настроение на спорте.
1: О, на спорте. Вот так. А потому что сегодня Международный день бокса. У тебя как со спортом дела обстоят? Ну, время бывает?
2: Бывает, но редко.
1: Ну ладно, главное, чтобы...
2: Вижу... Мы на работе спортом занимаемся.
1: Ты знаешь, я тоже. Вот ты не поверишь, у меня вот здесь вот резинка такая есть желтая. Вот когда песня играет, я вот так вот ее растягиваю, знаешь, вот так. Опс-опс. Никто не верит, правда. Ну ладно. Так, раз, два, три, четыре, пять вопросов вижу появились. У нас с тобой 30 секунд. Отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю себе подарки. Готов, Николай?
2: Готов.
1: Готов, поехали. Баскетбольный мяч всегда был оранжевым, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Футбольный арбитр однажды показал красную карточку самому себе. Да или нет?
2: Да.
1: Боксерские перчатки были придуманы для защиты головы соперника от травм. Да или нет?
2: Да.
1: Хоккейная шайба перед матчем должна быть теплой. Да или нет?
2: Нет.
1: Гонщик Формулы-1 может потерять до 4 килограмм веса за один заезд. Да или нет?
2: Да.
1: Ну, окей, так. Статус хитовый, да, сейчас, секундочку, подожди, секундочку, тут у меня не та кнопочка нажалась. Давай проверять, получилось у нас с тобой что-нибудь или не получилось. Ты здесь? Алло, алло, Николай?
2: Да, я с вами.
1: Да, давай, давай проверять. Баскетбольный мяч всегда был оранжевым? Ты уверенно сказал «да», а говорят, что изначально на протяжении 60 лет он был коричневым. Но это давно было, поэтому ты не помнишь, да? Как? Ну как? Я тоже помню, что он всегда оранжевый.
2: На моей памяти он всегда был оранжевый.
1: Вот у меня тоже. Я помню в школе, да, вот все время, когда кидали его там, наш физрук заставлял нас его кидать, он всегда оранжевым был. Никогда не думал, так, ладно, что делать-то? Ну ладно, сейчас решим. Футбольный арбитр однажды показал красную карточку самому себе.

0: уверенно сказал, да, а ты знал, да, знаешь эту историю, когда английский судья...
1: Я когда-то очень-очень давно это слышал, ну, даже да, вроде да, бы
0: да.
1: видел.
0: О, серьезно? Ну да, английский судья удалил себя с поля, когда у него завязался конфликт с вратарем. Он решил, да ну, говорит, пойду я... Так, в общем, да, плюс есть. Боксерские перчатки были придуманы для защиты головы соперника от травм. Ты уверенно сказал, да? Ну, говорит, что перчатки изначально ввели для защиты рук самого бьющего боксера. Что будем делать? Ладно, ничего. Ну, Николай, да, подзависли.
1: Минус меня.
0: Да, да. Хоккейная шайба перед матчем должна быть теплой. Ты сказал нет.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Что перчатки изначально ввели для защиты рук самого бьющего боксера. Что будем делать? Ладно. Ничего. Угу. Ну, Николай, да. Подзависли.
2: Да, минус меня.
1: Да, да. Хоккейная шайба перед матчем должна быть теплой. Ты сказал нет. Правильно сказал. Шайбы специально замораживают перед игрой, чтобы они лучше скользили и меньше пружинили.
2: Да, я думаю, она бы прилипла на льду, если конечно. Была бы теплой.
1: Да, и гонщики Формулы-1, конечно же, худеют на 4 килограмма и больше, но там такая же жара у них вот там же, да, вот в болиде. И физические перегрузки, они теряют много-много воды. В общем, даже если мы с тобой вот этот вот второй не возьмем, у нас все равно 3 из 5 правильно получается. Поэтому что я могу тебе сказать? Ты молодчина! Аплодисменты в студию! Николай взял и выиграл. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что...
2: Вам спасибо.
1: Да, издалека звонишь нам и играешь нам. Биробиджану огромный привет. Да. Спасибо, что слушаете Hit FM. Ты, пожалуйста, не отключайся. Пообщаемся еще за эфиром. Выберем подарки. Друзья, настроение завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Дэвид Таваре.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 16 градусов тепла. Ветер восточный дует со скоростью метр в секунду. Влажность 65%. Давление у нас в норме. Такая слабая магнитная буря, но осадки тут не нарисованы.
2: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: До 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: В Эль Патио главный замес года. Разыгрываем 1000 призов с фильмом «Последний богатырь» «Колобок». Собирайте колобки, участвуйте в розыгрыше призов Эль Патио. Сроки проведения с 20.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Hit FM.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть фильм «Энола Холмс 3». В новой части приключений Энолы Холмс героине придется отложить подготовку к свадьбе. После загадочного исчезновения Шерлока она отправляется на Мальту, чтобы спасти брата и раскрыть опасный заговор. К своим ролям вернулись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. Режиссером фильма выступил Филипп Барантини, снявший нашумевший сериал «Переходный возраст».
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Запутанная история Аманды Нокс». Это судебная драма, снятая на основе реальных событий. В 2009 году в Италии американскую студентку Аманду Нокс несправедливо обвинили в убийстве соседки по квартире и приговорили к 26 годам тюрьмы. Девушка

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Карен Хорган. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Рекса и Faceless на радио Hit FM New Religion. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас последний розыгрыш этого лета в нашем канале ВМАКС уже ждет вас. Не упустите свой шанс выиграть наши хитовые настолки, спойлер, все звезды от радио Hit FM. Все подробности в закрепленном сообщении. Ну и я надеюсь, что повезет именно вам.
0: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
5: Ой. Это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Энди Хит на радио Хит ФМ.
1: Ну вот я даже побольше решила подождать, не одну песню, а две. Думаю, ну может быть наш победитель выйдет на связь. Нет, ничего подобного не случилось. Итак, господа, это Везде Хит, и он приходит действительно не очень-то и внезапно, потому что я стараюсь предупреждать вас, когда вы повнимательнее должны быть. И когда вы слышите приглашение в игру, пишите слово «Везде Хит» или в два слова, или как вам угодно, в наш мессенджер, соответственно. Я отчитываю.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зелла Пух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зелла Пух».
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Hit News. Больше новостей в группе Радио Hit FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам бежим. Мы с вами, как обычно, мы это делаем. Что же у нас в мире делается? Вот, например, 64-летнего Тома Круза состарили с помощью сложного грима, чтобы он сыграл мужчину 65 лет. Вот это современный реальность.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: и доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Тбанк».
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

еще один часик, соответственно, уже мы начали и продолжаем. 16 часов 4 минуты – это время в Москве. К этому времени, например, стало известно, что один спортсмен, который занимался триатлоном где-то на большой воде, тренировался в реке в Соединенных Штатах, как вдруг на него собирался напасть крокодил. Знаете, как спортсмен ушел от этого крокодила? Не то, чтобы он слишком быстро плавал, но все равно крокодил бы смог справиться с этой задачей. Спортсмен ткнул в глаз крокодилу, который собирался на него напасть. Ну и, собственно, нападение не пошло по плану. По плану не пошло. Крокодил отступил. Так что это мы, кстати, с вами периодически проходим у нас, потому что бывает непостоянная рубрика «Как спастись от крокодила». Но главное, как спастись от всего от этого, подальше держаться. А вот поближе держаться, конечно, к вашим радиогаджетам, потому что в этом часе мы немножечко поиграем, минут так через 20-30.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: И яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: Вот, с завтрашнего дня все-таки потепление, господа. Все-таки не сегодняшнего, но завтра, да. Плюс 20 градусов обещает нам Яндекс.Погода. И ощущение наше плюс 19, преимущественно без осадков, если только с утра.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

соответствующую 1, 2 или 3 в наш мессенджер 925-007-107-4. Ну, а я отсчитаю 27-й правильный ответ, потому что сегодня 27-е число на календаре. Ну, вы знаете наши правила. Вот, и наш победитель будет уже выбирать себе подарок из призов от Hit FM. Это может быть и дождевик наш фирменный, и спойлер настолка, спойлер «Все звезды» от Hit FM, и футболочка плюс без

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Знаете наши правила. Вот, и наш победитель будет уже выбирать себе подарок из призов от Hit FM. Это может быть и дождевик наш фирменный, и спойлер настолка, спойлер все звезды от Hit FM, и футболочка плюс бейсболочка, вот такой вот набор. Разберемся с победителем. А теперь давайте все-таки к истории. Итак, история. Выйдя из храма, житель Индии понял, что попал в сложную ситуацию, связанную с поиском обуви. Ситуация. Перед входом в храм он снял обувь свою, свои саба. Но проблема в том, что так сделали все, кто пришел в этот день в храм. И вообще это такая традиция – снимать обувь перед храмом. И вот на

И вот вопрос, как же в итоге решил проблему наш герой? Первый вариант. Интересненько. Давайте другой сигнальчик. Первый вариант. Он обратился к помощи.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Ну что ж, господа, судя по большинству важных ваших ответов, вы либо поверили в человека, который убрался там на пороге, либо не поверили в человека, то есть стырил чье-то чужое. А на самом деле это сказочка про искусственный интеллект. А вот так-то неожиданно. Рассказываю ее целиком. В общем, это действительно дело было в Индии. Местный житель понял, что попал в какую-то неприятную ситуацию, хотя не первый раз в храме. Пришел в храм, снял обувь перед входом. Соответственно, служба закончилась или что там. Просто он насладился пребыванием. Выходит, а там гора таких же всевозможных шлепок, саба, всего-всего, потому что местные жители просто занимаются этим. Такая традиция – оставлять обувь перед храмом. Ну, все в кучу уже смешалось, там вообще непонятно, что творится. И он такой вот стоит и думает, ну, прям сотни лежат шлепок вперемешку, как будто их специально в кучу сгребли. Он стоит перед этим всем, а я вижу фотографии и думает, ну и как? Ну вот и как? А как? Вот так вот. Пришла идея, у него была фотка своих сабо. Он этот снимок взял, загрузил в чат GPT, соответственно, и загрузил несколько фотографий россыпи тоже, которые...

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе 12+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
4: Как я по всему этому соскучился.
3: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на Хит ФМ.
1: Итак, завтра должно быть теплее. Все-таки 20 градусов нам обещают. Пусть и переменная облачность, пусть и вероятность осадков в первой половине дня, ну, с утра, допустим. Ветер, наоборот, утихнет. И уже к субботе уверенные 20 и солнце.
2: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-4-1, 16+.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: «Город» для всех, кому скоро в школу.
7: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
8: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
10: В гиперленте и «Окей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждом.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
4: Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Расскажу вам сейчас сказочку, которая вроде бы не страшная, а как-то становится от нее не весело. Но в любом случае, жил-был один дяденька в далекой стране, в 39-м царстве, 30-м государстве, не знаю в каком, но приехал он в другую далекую страну, Америку, и там решил посетить музей, который называется New Bedford Whaling Museum. И whaling – это как будто бы китовый музей он решил посетить. Наверное, иностранец был, поэтому решил посетить именно этот музей, чтобы полюбоваться на китов, конечно же. Представляете, приходит туда, а там нет китов. Ни больших, ни маленьких. Есть скелеты китов, есть орудия какие-то странные, чертежи лодок, фотографии. Вот это вот все есть. Китов нет. Вернулся разочарованный дяденька к себе домой и написал очень плохой отзыв про этот музей. Одну звездочку поставил и написал: «Самый плохой океанариум в мире». И заставил поржать, конечно, сотрудников этого заведения.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: шоу Hit FM.
1: Карлита и Софи Такер на Hit FM только что. Манхэттен. Начало седьмого, время московское. Вечер, который мы наполним самой лучшей, самой хитовой музыкой. Вот такая приятная перспектива. Мы с вами начинаем большой релиз прямо сейчас. Полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Еще раз сделать дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. Все по плану, все четко по расписанию. Плюс будем ловить с вами везде хит уже в этом часе. Вас ждут самые лучшие, самые крутые подарки.
0: На радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длин до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 1500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит ФМ, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Класс на Хит ФМ и Stressed Out. Меньше переживаний, меньше стресса, больше суперхитов и больше подарков, конечно. Ловим везде хит уже в этом часе и получаем призы. Все самое актуальное, все самое нужное. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. И пусть повезет именно вам.
0: Погода на Хит ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 15, ветер северный дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 52%. Смотрим, что ночью, будущей ночью без осадков, плюс 11, завтра в городе плюс 19.
2: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: нам более свежими и натуральными. Однако, как недавно выяснили ученые из Америки и Швейцарии, в основном это итог работы маркетологов. Исследователи провели несколько экспериментов на примере восприятия покупателями мясных продуктов. И в результате оказалось, что предпочтение продуктам ручной работы отдается исходя из ощущения заботы и внимания, а также привлекательной упаковки, чего не хватает фабричной еде. При этом ученые отметили, что мясо, нарезанное вручную, может быть более опасным для здоровья из-за возможного загрязнения при дополнительной обработке. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это Дивак на Hit FM и Slow Down. А нас ждет везде хит. Лучшие призы и подарки, которые могут стать вашими легко. Главное — поймать сигнал. Он прозвучит в ближайшие минуты. А затем отправить слово «везде хит» в мессенджер Max +7 925 007 1074. Если ваш месседж придет 27-м по счету, сегодня 27-е число, мы вам позвоним и подарим что-то очень прикольное. Например, пиццу или ювелирные украшения, или одежду. Посмотрим, что достанется вам сегодня.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит HitFM еще ближе. Прокачай свою дорогу хитами.
1: Путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-20-73-0804. 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянно.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит. Он живет только на Хит ФМ. Каждый день лучшие призы и подарки. Они всегда в тему, всегда актуальны. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 27-е по счету сообщение. Это самое сообщение заветное отправил Никита, который появляется в эфире прямо сейчас. Никита, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Хит ФМ, привет-привет.
1: Да, привет-привет. Ну что, аплодисменты, фанфары, Никита, специально для вас, потому что вы наш финалист, победитель, вы наш герой, даже супергерой. Ура. Вы получаете «Везде хит» на спортивную одежду. Ну а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать стильную, удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Поэтому поздравляем вас.
2: Спасибо, очень классно, я рад, безумно.
1: И мы за вас очень рады. Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в «Макс» и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: трек. Мы послушаем подряд две работы одного очень известного артиста. Дождитесь обязательно минут так через 25. А в часе следующем хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Будет интересно, будет классно. Поэтому ждем хиты без правил очень скоро.
1: На радио Хит FM.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Moving to the Sun. Это Hugel и Ultra Nate. Ловим здесь на Hit FM через пару минут.
0: Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 16. Ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду, влажность 50%. Смотрим, что ночью, будущей ночью без осадков, плюс 11, завтра плюс 20.
2: Реклама.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва. Муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
10: 12 ноября

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: скептично относятся к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют, этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом в апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 2 месяцев способно улучшить ваше самочувствие. Ну а в преддверии наступающей осени такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, полное погружение в музыку. Сейчас будем погружаться в музыку танцевальную. Перед пятницей то, что нужно, согласитесь. Готовьтесь прокачать как себя, так и окружающих. Впереди дабл-трек. Дабл-трек — двойная порция музыки одного артиста. В нашем случае артистов. Они из Италии. Это группа. Группа «Медуза». Три парня создают классную танцевальную музыку. Впереди две их работы. Первая называется «Don't Wanna Go Home». И песня под номером 2 записана вместе с «Good Boys» и «Becky Hill» — «Lose Control».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе. Прокачай свою дорогу хитами.
1: За покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: правил. Хиты без правил.
1: 20.19 в Москве. Хиты без правил на Хит-ФМ. Мы продолжаем. Итак, две новые песни из хит-парадов мира. Только одна вакансия в плейлисте. Интересно, какой трек и закроет в итоге эту самую вакансию. Решать вам и голосовать тоже вам в нашей официальной группе ВК. Поэтому милости просим, проходите и оставляйте, кидайте, вернее, свои голоса. Под номером один с нами сегодня

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
2: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30%.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Всем еще раз привет. Мы продолжаем специальный хит-парад. Сегодня слушаем лучших из чарта Дании. Говоря о следующей песне, надо признать ее стабильность, невероятную стабильность. 2 недели назад 11-я строчка, неделю назад 11-я строчка. И вот сейчас, как вы понимаете, тоже 11-е место. Песня «Hate That I Made You Love Me» Ариана Гранде. Чарт спешл.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Неделю назад 11-я строчка, и вот сейчас, как вы понимаете, тоже 11-е место. Песня «Hate That I Made You Love Me» Ариана Гранде.
0: Чарт спешл.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный и врачебный тон на дружелюбный, информативный или же успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: и спокойного разговора с кошками у людей повышается уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса. Подобные изменения в организме проявляются также, когда кошки забираются к вам на колени или просто сидят рядом с вами и мурлычут. И чем больше времени кошка проводит рядом с человеком, тем сильнее заметна подобная реакция. Получается, что если вам не хватает любви и спокойствия, особенно после тяжелого рабочего дня, то срочная кототерапия поможет исправить эту ситуацию. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Хьюгель, Moving to the Sun.
2: Второе.

Self-aware. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: и полезна для пожилых людей, причем не как развлечение, а как форма тренировки мозга. Именно поэтому столичные медики призывают людей постарше обратить внимание на компьютерные игры, отметив, что их можно рассматривать как своеобразный интерактивный тренажер. Медики также отмечают, что игры не омолаживают мозг, но позволяют дольше сохранять когнитивные функции, особенно если у человека трудности с концентрацией внимания. Что же касается самих игр, то эксперты рекомендуют выбирать простые и понятные игры, вроде шашек, викторины или составление слов с короткой сессией в 15-30 минут в день. И избегать сложные стрелялки, поскольку они вызывают тревожность и переутомление. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».